0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Омега. Меньше слов, больше музыки.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это Радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти 7 утра, за окном сейчас плюс 6 градусов, днем до плюс 14-16 и без осадков. На Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Автомобили ушедших брендов, которые завозят из Китая, могут подорожать или исчезнуть из продажи после ужесточения китайских экспортных правил. Об этом пишет Auto News со ссылкой на данные дилеров. С 1 января китайские власти начнут требовать от производителей подтверждать возможность сервисного обслуживания автомобилей и давать гарантии поставок запчастей и расходников в стране продажи. Под ограничения могут попасть все марки большой немецкой четверки китайского производства – Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen. Вероятные сложности с поставками Xiaomi и Zeekr. В Самаре готовят льготную программу для горожан, живущих рядом с платными парковками. Об этом сообщили в мэрии. Первые 2000 платных парковочных мест в Самаре планируют разместить на набережной до конца этого года. Стоимость часа парковки уже утверждена и составит 85 рублей. Плату хотят брать только в часы пик с 8 утра до 8 вечера в будни. Первые 15 минут будут бесплатны для всех. Для частых пользователей платных парковок введут абонементы. В Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю в поликлинике обратились около 11 тысяч человек. Среди жителей от 15 лет и старше заболеваемость превысила порог на 6%. У детей значительно ниже. В регионе циркулируют грипп Б, риновирусы, сезонные коронавирусы и COVID-19. В Самаре завершено расследование дела в отношении посредницы, которая за взятку пыталась зачислить студента в ВУЗ без экзаменов. Она должна была передать сотрудникам одного из университетов 250 тысяч рублей. Деньги изъяты, у женщины дома провели обыск, на ее недвижимость наложен арест, а самой посреднице предъявлено обвинение. Власти Таиланда обсуждают введение въездного сбора в 1000 бат, это около 30 долларов, для всех, кто покидает страну авиатранспортом. Речь идет как об иностранных туристах, так и о гражданах Таиланда. Об этом пишет The Nation. Предполагается, что налог будут взимать авиакомпании или их агенты одновременно с оплатой авиабилета. Среди предлагаемых исключений – члены королевской семьи, патриарх, главы иностранных государств, официальные гости правительства и дети до 2 лет. Доллар на сегодня 85 рублей 48 копеек. Евро 96 рублей и 33 копейки.
0: На Радио Омега прогноз погоды. В Тольятти в течение дня будет ясно, без осадков. Ветер западный, слабые температуры днем, плюс 13-15. Сейчас в Тольятти плюс 6.
2: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

Музыка, которую мы любим на радио Омега 106.9 FM в вашей компании. Дмитрий Рожков. С радостью приветствую. Доброго вам утра. На календаре четверг, 8 октября. Тольятти, 7 часов 11 минут. Астрологический прогноз на сегодня минуты через 3 на 106.9 FM. А прямо сейчас послушаем один из легендарнейших хитов Джо Дассена на радио Омега.

0: Золотые хиты на радио Омега в Тольятти 7 часов 14 минут. Кто из легендарных рок-музыкантов объявил о завершении концертной деятельности, узнаем на 106.9 FM. В ближайшие 10 минут, а сейчас на радио Омега Анна Романова и гороскоп на сегодняшний четверг.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, материальные вопросы приобретут особую важность. Придется разбираться с доходами, расходами или справедливостью вознаграждения. Тельцы, это подарочный, дополнительный день для решения насущных вопросов. Во многом вам выпадет второй шанс. Близнецы, скорее всего, решение не будет оптимальным, но стоит его все-таки принять. Гибкость сейчас важнее выгоды. Раки, избегайте преждевременных движений, особенно если они могут радикально изменить расстановку сил. Борьба вам сейчас ни к чему. Львы, учитывайте риск ошибок. Ошибиться ведь можете не только вы, но и другие люди. Девы. День заботы о своем доме и имуществе. Потребуется системность и контроль. От чего-то придется избавиться. Весы. Хорошо бы избавиться от долгов, как материальных, так и моральных. Если не всех, то хотя бы частично. Скорпионы. Вряд ли у вас будут большие возможности. Рассчитывайте на медленное продвижение и частичный результат. Но он все-таки будет. Стрельцы, поставив слишком жесткие условия, вы загоните сами себя в угол. Лучше дайте себе и другим больше свободы и времени. Козероги, день формальных ограничений и препятствий со стороны официальных инстанций. Все пойдет медленнее и сложнее, чем вы ожидали. Водолеи, на некоторые вопросы пока нет и не будет однозначных ответов. Придется смириться с неопределенностью и действовать почти вслепую. Рыбы. Не доверяйте обещаниям, даже если они исходят от близких и проверенных людей. Также не стоит торопиться с решениями.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Омега, в Тольятти 7 часов 22 минуты, на 106.9 FM Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Знаменитый рок-вокалист Род Стюарт опубликовал в своих соцсетях важное сообщение. Дамы и господа, после долгих раздумий и грусти, я должен объявить, что следующий год станет моим последним туром.

вам в жизни. Нет, я не ухожу на пенсию, но это будет мой последний рок-н-ролльный тур. Поэтому я хочу поблагодарить вас за все, что вы мне дали, и надеюсь, что я что-то вам дал взамен. Затем, одетый в белые брюки, рубашку и пиджак из золотой парчи, Стюарт наклонился к пианино и начал колотить по клавишам, крича и напевая: «Пожалуйста, приходите и посмотрите мой тур. Будет здорово!» И далее Род Стюарт добавил: «Пришло время попрощаться с жизнью в дороге. Я исполняю любимую музыку с 19 лет, и мне выпала честь возить ее по всему миру для всех вас. Она подарила мне жизнь, превосходящую все, что я мог себе представить, и я надеюсь, что в ответ подарил вам приятные воспоминания». Роду Стюарту 81, в России его имя не так на слуху, как Куин и Скорпионс, но его хриплый голос слышали многие из нас. А еще он знаменит своей взъерошенной прической и бурной личной жизнью. Он отец 8 детей.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Лидер фармацевтической отрасли России компания Озон Фарм приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в Озон Фарм – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Замерзли? Хочется тепла? Пора! Тысяча мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Это музыка, которую мы любим на радио Омега в Тольятти 7:30. Через минуту о погоде на сегодняшний четверг. Сначала краткий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. За неделю в Самарской области к врачам с простудой обратились почти 11 тысяч человек. Это на 1,5% больше, чем недели ранее. Превышение эпидпорога по ОРВИ на 6% зафиксировано среди людей от 15 лет и старше. Главный возбудитель – сезонный риновирус. В Тольятти суд приговорил к 4,5 годам колонии двух псевдотрейдеров. С 2014 по 2017 год они выманили около 14 миллионов рублей у 28 человек. Людям показывали фальшивые графики и сделки. Деньги уходили в подконтрольные фирмы. 8 человек остались без квартир. Шестой кассационный суд вернул государству земли бывшего завода клапанов в историческом центре Самары. Археологи нашли на участке ценные артефакты и считают, что здесь стояла Самарская крепость и старинные храмы. Застройку территории признали недопустимой. IT-компания из Петербурга купила красноглинский холодильник в штольнях Сокольих гор за 98 миллионов рублей. Ранее комплекс использовали как склад стратегических запасов еды. В 2024-м его выставили на продажу и предлагали приспособить под майнинговую ферму.
0: На радио Омега о погоде. В Тольятти сегодня будет ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, температура днем плюс 13-15. Сейчас в Тольятти плюс 6.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 7.43 в Тольятти. Радио Омега. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятного вам утра четверга желаю на календаре 8 октября. Об истории потрясающей песни Джона Леннона, которую он представил публике именно в этот день, 55 лет назад, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на Радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37. 757 62 37 57.
4: Алтын спецодежда — ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsiz.ru.
5: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для

0: Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио Омега.

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега. В Тольятти 7 часов 49 минут. Приглашаю вас примерно через 20 минут принять участие в нашей любимой игре «Невероятный вопрос» на радио Омега 12+. Проходит она до 19 октября, пока Михаил Соколов в отпуске с 8 до 9. Желаю вам удачи. Возможно, вы сегодня сможете найти правильный ответ и получите хороший приз. А прямо сейчас на радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 октября 1971-го Джон Леннон представил в Великобритании песню «Imagine». Сначала она не поднималась выше третьего места и в национальном, и в чарте США. В ноябре 80-го, за несколько дней до гибели Леннона, песню перевыпустили в Британии, и она стала лидером. Музыкальный журнал «Rolling Stone» поместил «Imagine» на третье место в списке 500 величайших песен всех времен. Джон Леннон черпал вдохновение для «Imagine» в стихах Йоко Оно, но жена стала официально соавтором песни только в 2017-м, хотя заявляла о своих правах еще с 90-х, не находилось убедительных доказательств. В 2017-м на церемонии «Песни века» организаторы показали видео и интервью Леннона 80-го года для BBC, где он прямо говорит, что слова и идея принадлежат Йоко. Джон называл «Imagine» антинационалистической, антирелигиозной, антиконвенциональной и антикапиталистической. Это песня о мире, где нет религий, нет стран и нет политики.

Без одной минуты 8 в Тольятти. Дальше на 106.9 FM новости и прогноз погоды. А потом начнется игра «Невероятный вопрос». Прямо сейчас на радио Омега. Музыка, понятная без слов.

0: Радио Омега 106.9 FM в Тольятти 8.01, за окном плюс 7 градусов, днем плюс 13.15 и без осадков. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявлена угроза атаки беспилотников. Режим действует с часу ночи. Спустя 2 часа Росавиация ввела режим «Ковер». Аэропорт Курумыч временно приостановил прием и отправку рейсов. К этому часу ограничения все еще действуют. Задерживается вылет 5 самолетов. Бывшего руководителя Тольятти «Азота» Владимира Махлая лишили звания почетного гражданина города. Такое решение приняла Дума Тольятти. 28 депутатов проголосовали «за», один воздержался. Инициатором выступила прокуратура. Основанием стал вступивший в силу обвинительный приговор. Суд Тольятти заочно признал Владимира Махлая виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 9 годам лишения свободы. По данным следствия, с 2007 по 2012 год топ-менеджеры завода похитили произведенный аммиак и кадмий и продали их по заниженной цене. Звание почетного гражданина Тольятти Махлаю присвоили 25 лет назад. Александр Фомин покидает пост в Рио министра строительства Самарской области. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник в региональном правительстве. Фомин возглавил Самарский Минстрой в январе 25-го после отставки Андрея Грачева. 30 сентября стало известно, что Фомина назначили заместителем губернатора. Заболеваемость ОРВИ в Самарской области незначительно выросла. За прошедшую неделю к медикам с признаками простуды обратились без малого 11 тысяч человек. На 1,5% больше, чем за предыдущую семидневку. Чаще стали болеть школьники и взрослые. При этом превышение эпидпорога на 6% зафиксировано в возрастной группе от 15 лет и старше. Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус. Баскетбольная «Самара» дома уступила «Униксу» в матче единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 62-117. Это третий подряд поражения горожан с начала сезона. 14 октября самарцам предстоит выездной матч с красноярским «Енисеем». Доллар на сегодня 85 рублей 48 копеек. Евро 96 рублей и 33 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки, акции каждый день. Ищите специальные ценники. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее. Сегодня в Тольятти будет ясно, без осадков, ветер западный, слабый, температура днем плюс 13-15 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 7.
2: Реклама. В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 8.10 в Тольятти, радио «Омега», золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро. На календаре четверг, 8 октября. Мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио «Омега» на правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть пригласительный на двоих в большой современный кинотеатр «Фактор кино» 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. И вот невероятный вопрос сегодняшний. 8 октября, 95 лет назад, родился Юлиан Семенов. Автор знаменитых детективов «17 мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить» и других. В одном из интервью он говорил, что если писатель по-настоящему переживает за своего героя и пропускает историю через себя, то с книгой никогда не случится этого. Повторю, Юлиан Семенов, которому сегодня исполнилось бы 95 лет, в одном из интервью говорил, что если писатель по-настоящему переживает за своего героя и пропускает историю через себя, то с книгой никогда не случится этого. Как вы думаете, чего? 510-225, номер для ваших вариантов, дозванивайтесь, удачи. 510-225, невероятный вопрос на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
4: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
3: Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
5: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
6: Я сисадмин на фирме Сетевью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
7: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63-20-36.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: неприятного с книгой не произойдет. Но пока мы не догадались, чего именно.
1: Под мебель вот это подкладывание, нет?
0: Нет. Что еще можно сделать с книгой, ненужной книгой?
1: Сдать в макулатуру.
0: Не сдадут в макулатуру книгу? А это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Именно так и говорил Юлиан Семенов в одном из интервью. Он заявил, что если писатель по-настоящему переживает за своего героя и пропускает историю через себя, то книгу никогда не сдадут в макулатуру. Вы умница, разгадали ответ на сегодняшний непростой невероятный вопрос. Как вас зовут?
1: Спасибо, меня зовут Анна.
0: Анна, с победой. Блестяще получаете вы 2 билета в кинотеатр «Фактор кино» 0+.
1: Спасибо. Я Анна с улицы Дзержинского, разгадала невероятный вопрос на радио «Омега».
0: Новый невероятный вопрос на радио «Омега». Завтра после 8, примерно 8:10, участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи! А сейчас на 106.9 FM краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
2: Здравствуйте. В Самарской области с часу ночи действует угроза атаки беспилотников. Росавиация ввела режим «Ковер». Аэропорт Курумыч приостановил рейсы. Задерживается вылет 5 самолетов. Дума Тольятти лишила Владимира Махлая звания почетного гражданина города. Решение принято по представлению прокуратуры. Основанием стал вступивший в силу приговор. Суд заочно признал бывшего руководителя Тольятти Азота виновным в мошенничестве в особо крупном размере. За неделю в Самарской области ОРВИ заболели почти 11 тысяч человек. Это на 1,5% больше, чем недели ранее. Превышение эпидпорога на 6% зафиксировано среди людей от 15 лет и старше. Основной возбудитель ОРВИ – риновирус. Баскетбольная «Самара» дома проиграла «Униксу» в единой лиге ВТБ со счетом 62-117. Это третий подряд поражение команды с начала сезона. Следующий матч 14 октября в Красноярске против «Енисея».
0: На радио «Омега» о погоде. В Тольятти сегодня будет ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, температура днем плюс 13-15. Сейчас в Тольятти плюс 8.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Музыка, которую мы любим, на радио Омега, один из лучших хитов этого года, Тедди Суимс, Мистер Ноутал. С вами Дмитрий Рожков, доброе утро на календаре. Четверг, 8 октября, 3:08:43. История о том, как вдове Джона Леннона, Йоко Оно, пришлось доказывать соавторство одного из главных хитов ее знаменитого мужа, Катя Григорьева, расскажет через 5 минут на 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Не

0: Гидроизоляцию абсолютно бесплатно. Маяк Металл. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробности у менеджеров по телефону 718-666.
1: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
2: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Золотые хиты на радио Омега в Тольятти 8.49 на 106.9 FM. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 октября 1960 года в Ульяновске родился создатель первого русского поисковика «Рамблер» Дмитрий Крюков. Он окончил Московскую академию приборостроения, потом учился в Германии, а став программистом Пущинского микробиологического института, занялся новой коммуникационной средой – интернетом. Зарубежные поисковые системы плохо работали с кириллицей, и Крюков разработал ядро, наткнулся на слово «Рамблер» – странник или бродяга, и увидел схожесть с работой поисковой машины, которая бродит по сайтам, собирая информацию. Осенью 96-го «Рамблер» стал единственным в то время сервисом, способным искать веб-страницы на русском языке. Дмитрий Крюков умер в 48 лет от кровоизлияния в мозг весной 2009-го. «Рамблер» в 2010-й проиграл конкуренцию как поисковик Яндексу и Гуглу, зато вырос в один из крупнейших медиахолдингов России. В него входят в том числе «Лента.ру», «Газета.ру», «Чемпионат», «Блок-платформа», Life Journal и компания Афиша.
4: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

8.58 в Тольятти. Мы на 106.9 FM, радио Омега. Далее свежие новости. После поговорим о погоде на сегодня. А сейчас на радио Омега послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 9 часов 1 минута. За окном сейчас плюс 8 градусов, днем плюс 13-15 и без осадков. На Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Сызрани меняется мэр. После досрочной отставки Сергея Волученкова исполняющим обязанности главы города назначен Андрей Советкин. На посту заммэра он отвечал за экономику, инвестиции и потребительский рынок. А до прихода в администрацию Советкин работал на сызранском НПЗ заместителем гендиректора по финансам. Напомню, Сергей Волученков перешел в самарское правительство, где займет должность министра внутренней политики. Нового мэра Сызрани выберут депутаты Гордумы 29 октября. До 26 числа конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов. Самарская полиция возобновила рейды по нелегальным мигрантам. На этой неделе силовики проверили тепличный комплекс на территории Волжского района. По итогам рейда в сельхозполях были задержаны 12 иностранцев, которые трудились без договора. Еще четверо работали без патента. Каждого из них оштрафовали на 4000 рублей и готовятся выдворить за пределы страны. В дальнейшем въезд в Россию им будет запрещен. Рейды сопровождают бойцы Росгвардии. В Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю в поликлинике обратились около 11 тысяч человек. Среди жителей от 15 лет и старше заболеваемость превысила порог на 6%. У детей значительно ниже. В регионе циркулируют грипп Б, риновирусы, сезонные коронавирусы и COVID-19. Под Тольятти нашли очаг бешенства. Карантин ввели в селе Мусорка Ставропольского района. Вспышку зафиксировали в личном подсобном хозяйстве на улице Аптечной. Запрещены охоты и ярмарки. Карантин снимут через 60 дней. С завтрашнего дня между Самарой и Уфой начнут курсировать электропоезда «Финист». Они заменят «Ласточки». Время отправления пригородного поезда не изменится. Электричка «Самара-Уфа» продолжит курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям и в обратном направлении по выходным дням. Плазменное облако ударит по Земле в пятницу. Выброс на Солнце произошел 6 октября. Путь до Земли займет почти трое суток. Магнитные бури умеренного уровня G2 начнутся завтра утром и продлятся 10-12 часов. Доллар на сегодня 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей и 33 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвард Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Сегодня в Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер западный, слабый. Температура днем плюс 13-15 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 8.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.
1: Бьет

На радио Омега золотые хиты вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра. Четверг на календаре, 8 октября. Тольятти 9 часов 11 минут. За окном сейчас плюс 8. Минуты через 4 на 106.9 FM. Гороскоп на сегодня. А сейчас послушаем легендарнейший хит группы Queen.

0: Музыка, которую мы любим на радио Омега, в Тольятти 9 часов 15 минут. Кто объявил о своем последнем рок-н-ролльном туре, узнаем на 106.9 FM минут через 5. Сейчас на радио Омега Анна Романова и гороскоп на четверг.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, материальные вопросы приобретут особую важность. Придется разбираться с доходами, расходами или справедливостью вознаграждения. Тельцы, это подарочный, дополнительный день для решения насущных вопросов. Во многом вам выпадет второй шанс. Близнецы, скорее всего, решение не будет оптимальным, но стоит его все-таки принять. Гибкость сейчас важнее выгоды. Раки, избегайте преждевременных движений, особенно если они могут радикально изменить расстановку сил. Борьба вам сейчас ни к чему. Львы, учитывайте риск ошибок. Ошибиться ведь можете не только вы, но и другие люди. Девы. День заботы о своем доме и имуществе. Потребуется системность и контроль. От чего-то придется избавиться. Весы. Хорошо бы избавиться от долгов, как материальных, так и моральных. Если не всех, то хотя бы частично. Скорпионы. Вряд ли у вас будут большие возможности. Рассчитывайте на медленное продвижение и частичный результат. Но он все-таки будет. Стрельцы, поставив слишком жесткие условия, вы загоните сами себя в угол. Лучше дайте себе и другим больше свободы и времени. Козероги, день формальных ограничений и препятствий со стороны официальных инстанций. Все пойдет медленнее и сложнее, чем вы ожидали. Водолеи, на некоторые вопросы пока нет и не будет однозначных ответов. Придется смириться с неопределенностью и действовать почти вслепую. Рыбы. Не доверяйте обещаниям, даже если они исходят от близких и проверенных людей. Также не стоит торопиться с решениями.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

Встреть без двух минут 10. Дальше на 106.9 FM свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на радио Омега музыка понятная без слов.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 10 часов 1 минута, за окном плюс 11, днем до плюс 13-15 и без осадков. На Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Сызрани задержан 20-летний воспитатель лагеря. Его подозревают в систематическом избиении детей во время летней смены. Возбуждено уголовное дело по двум статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и об истязании. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие устанавливает всех пострадавших. Троих жителей Самары поймали на сомнительных операциях с криптовалютой. Они не смогли доказать легальность сделок. За две недели на их счета поступило свыше 39 миллионов рублей от третьих лиц. Ответчики утверждали, что это личные сбережения для конвертации на криптобирже, но не раскрыли источники денег. В ноябре железнодорожный райсуд Самары рассмотрит иски прокуратуры о взыскании этих денег в бюджет России. Полноприводная гибридная версия «Лады Азимут» получит российскую тяговую литий-железофосфатную батарею из призматических ячеек. Ее главное преимущество – максимальная безопасность. Риск возгорания при ДТП почти исключен. Батарея отличается высокой мощностью, работает в сильный холод и жару, а ее ресурс выше, чем у литий-ионных батарей. Россияне начали массово покупать зимние шины. Продажи покрышек на маркетплейсах резко выросли в сентябре. На Яндекс.Маркете количество покупок шин увеличилось в полтора раза по сравнению с августом. На ВБ продажи зимней резины выросли в три раза в штуках и в 2,5 раза в деньгах, пишет агентство РИА. Эксперты связывают рост продаж с тем, что водители предпочитают покупать резину заранее, не дожидаясь первых снегопадов. В Самарской области на реку Сызранку после ее очистки вернулись утки и лебеди. В Минприроды сообщили, что на участке длиной в 2 километра убрали камыш и свыше 500 тысяч кубометров ила. Работы по очистке продолжатся до ледостава, завершить их планируют в следующем году. Доллар на сегодня 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей и 33 копейки.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти в течение дня будет ясно, без осадков. Ветер западный, слабые температуры днем, плюс 13-15. Сейчас в Тольятти плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это радио «Омега».

0: Золотые хиты на радио Омега в Тольятти. 10:11 на 106.9 FM. Автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Непростая жизнь в последнее время у автогиганта Volkswagen. Концерн переживает масштабную реструктуризацию с закрытием заводов в Германии, а теперь еще объявил глобальный отзыв автомобилей 2013-2024 годов выпуска. В сервисные центры по всему миру должны отправиться около 4 миллионов автомобилей. Причем под удар попали и дочерние бренды Audi, Skoda и Seat. В списках значатся в том числе Golf, Tiguan и Audi Q3. А виной всему один маленький крепежный болт в рулевом механизме. Выяснилось, что от дорожной соли и влажности эта копеечная деталь начинает сильно ржаветь. В худшем случае болт может лопнуть на ходу, и водитель полностью потеряет контроль над машиной. К счастью, таких аварий пока не зафиксировано, а сам ремонт занимает меньше получаса. Владельцам немецких машин 2013-2024 годов стоит заглянуть на официальный сайт производителя и проверить свой ВИН-номер.
1: Радио Омега. Музыка, которую хочется сделать погромче.
2: Радио Омега.

0: осенью 96-го Rambler стал единственным в то время сервисом, способным искать веб-страницы на русском языке. Дмитрий Крюков умер в 48 лет от кровоизлияния в мозг весной 2009-го. Rambler в 2010-й проиграл конкуренцию как поисковик Яндексу и Гуглу, зато вырос в один из крупнейших медиахолдингов России. В него входят в том числе Лента.ру, Газета.ру, Чемпионат, блог-платформа LiveJournal и компания Афиша.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио Америки.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

На радио Омега музыка, которую мы любим, без 3:11 в Тольятти. Далее у нас свежий выпуск новостей, затем прогноз погоды. А прямо сейчас послушаем музыку, понятную без слов. На радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 11 часов, за окном сейчас плюс 11, днем плюс 13-15 и без осадков. Радио Омега с новостями, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Сызрани меняется мэр. После досрочной отставки Сергея Волученкова исполняющим обязанности главы города назначен Андрей Советкин. На посту заммэра он отвечал за экономику, инвестиции и потребительский рынок. А до прихода в администрацию Советкин работал на сызранском НПЗ заместителем гендиректора по финансам. Напомню, Сергей Волученков перешел в самарское правительство, где займет должность министра внутренней политики. Нового мэра Сызрани выберут депутаты Гордумы 29 октября. До 26 числа конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов. Самарская полиция возобновила рейды по нелегальным мигрантам. На этой неделе силовики проверили тепличный комплекс на территории Волжского района. По итогам рейда в сельхозполях были задержаны 12 иностранцев, которые трудились без договора. Еще четверо работали без патента. Каждого из них оштрафовали на 4000 рублей и готовятся выдворить за пределы страны. В дальнейшем въезд в Россию им будет запрещен. Рейды сопровождают бойцы Росгвардии. В Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю в поликлинике обратились около 11 тысяч человек. Среди жителей от 15 лет и старше заболеваемость превысила порог на 6%. У детей значительно ниже. В регионе циркулируют грипп Б, риновирусы, сезонные коронавирусы и COVID-19. Под Тольятти нашли очаг бешенства. Карантин ввели в селе Мусорка Ставропольского района. Вспышку зафиксировали в личном подсобном хозяйстве на улице Аптечной. Запрещены охоты и ярмарки. Карантин снимут через 60 дней. С завтрашнего дня между Самарой и Уфой начнут курсировать электропоезда «Финист». Они заменят «Ласточки». Время отправления пригородного поезда не изменится. Электричка «Самара-Уфа» продолжит курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям и в обратном направлении по выходным дням. Плазменное облако ударит по Земле в пятницу. Выброс на Солнце произошел 6 октября. Путь до Земли займет почти трое суток. Магнитные бури умеренного уровня G2 начнутся завтра утром и продлятся 10-12 часов. Доллар на сегодня 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей и 33 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь октябрь скидки до 50% на ковры, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. Сегодня в Тольятти будет ясно, без осадков, ветер западный, слабая температура днем, плюс 13-15 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Ронан Китинг на радио Омега. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего продолжения дня. На календаре четверг, 8 октября. В ближайшие 10 минут будем наслаждаться музыкой без перерывов на 106.9 FM. На очереди один из новых хитов Мадонны. А прямо сейчас «Елка. Грею счастье» на радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Эми Макдональд в завершении золотой коллекции «Радио Омега». В этом часе у нас дальше свежие новости, прогноз погоды на завтра. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи в пятницу утром в 7:00. Желаю отличного продолжения дня вам и счастливо оставаться на 106.9 FM. Уже скоро к вам присоединится Алена Богданова. Прямо сейчас послушаем на «Радио Омега» музыку, понятную без слов.

0: Вы слушаете радио Омега на 106.9 FM, 12 часов в Тольятти, на улице плюс 13 градусов. О погоде расскажу через пару минут, но прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российские маркетплейсы теряют аудиторию. По данным Медиаскоп, в августе и сентябре на Wildberries и Яндекс.Маркет ежедневно заходило на 10% меньше пользователей, чем в прошлом году. При этом аудитория Озон выросла на четверть. Время, которое пользователи тратят, просматривая товары на Wildberries, сократилось на треть, а на Озоне увеличилось. Эксперты связывают спад с перебоями в доставке после атак на склады. В некоторых регионах товары стали недоступны, сроки доставки выросли. Wildberries считают данные Медиаскоп недостоверными. До 1 декабря россиянам нужно уплатить имущественные налоги и налог на доходы по банковским вкладам за прошлый год. ФНС уже начала рассылать уведомления через личный кабинет, госуслуги или почтой. Налог на проценты по вкладам начисляется только на доход свыше 210 тысяч рублей, включая проценты из всех банков. Со 2 декабря за просрочку начнут начислять пени. ФНС может взыскивать задолженность без суда с ноября прошлого года. При несогласии с начисленной суммой ее можно оспорить. В Тольятти директор фирмы по доставке автомобилей из-за рубежа получил 4 года колонии за мошенничество. Он не выполнил обязательства перед покупателями. Машины клиенты не получили, деньги им не вернули. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на более чем 50 миллионов рублей. Директор фирмы переводил полученные от клиентов средства на другие счета. Суд также конфисковал в доход государства 3 миллиона рублей, полученных преступным путем. Заболеваемость ОРВИ в Самарской области незначительно выросла. За прошедшую неделю к медикам с признаками простуды обратились без малого 11 тысяч человек, на 1,5% больше, чем за предыдущую семидневку. Чаще стали болеть школьники и взрослые. При этом превышение эпидпорога на 6% зафиксировано в возрастной группе от 15 лет и старше. Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус. Баскетбольная «Самара» дома уступила «Униксу» в матче единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 62-117. Это третий подряд поражение горожан с начала сезона. 14 октября самарцам предстоит выездной матч с красноярским «Енисеем». Доллар на сегодня 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей и 33 копейки.
0: Прямо сейчас в погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3/1, с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность. Осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: А это песня про девушку, которая как весна ищет свое лето. Так и писал эту песню сам автор Крис Ри. Мы послушали Looking for the Summer на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Хорошего вам четверга желаю. Далее на радио Омега Алена Свиридова. Послушаем «Розовый фламинго».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
5: Правильно говорить «сажать». Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
4: Правильно это сажать с елы-палы.
6: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
5: С этим не поспоришь.
7: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капель.
8: Я тоже пью воду «Миллион капелек».
9: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
10: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
11: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио Омега.

0: На радио Омега Алена Свиридова. Далее у нас с вами Дункан Лоуренс. Послушаем песню «Аркада». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Китай держал монополию на производство шелка более 3000 лет. Сейчас шелк могут производить все, кто может вырастить гусениц тутового шелкопряда. Тем не менее, шелк остается дорогой, а иногда даже эксклюзивной тканью. Сегодня шелк. Самые старые из когда-либо найденных шелковых тканей чуть больше 5500 лет. Ее нашли во время раскопок в китайской провинции Хэнань. Но если говорить о следах шелка, то цифра возрастет до 8500 лет. При императоре Аврелиане в 3 веке нашей эры фунт необработанного белого китайского шелка стоил ровно 1 фунт чистого золота. В нынешних ценах шелковое платье весом 500 граммов обошлось бы вам примерно 43 тысячи долларов только за материал. Шелковые доспехи монголов и китайцев не защищали их напрямую. Стрела могла пробить доспех. Но шелковая ткань не рвалась, а впрессовывалась внутрь раны, оборачивая острие стрелы. Хирург мог аккуратно вынуть стрелу, потянув за шелк. А вот 16 слоев шелковой ткани способны остановить даже пулю из револьвера. Чтобы получить всего 500 граммов шелка, требуется около 3000 коконов тутового шелкопряда. Длина нити из одного такого кокона может достигать 1500 метров. Внутри шелкопряда шелк находится в жидком состоянии. Это концентрированный раствор белков под названием фибрион и серицин. Шелководство – одно из самых экологически чистых производств на планете. Тутовые деревья, которыми питаются гусеницы, поглощают колоссальное количество углекислого газа, полностью перекрывая любые выбросы от шелковых фабрик. Самым дорогим в мире является паучий шелк. Он не продается в обычных магазинах. Его собирают вручную с брюшек пауков-круглопрядов. На создание

0: Радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: Удачного вам дня в компании любимой музыки Радио Омега. Только что был итальянец Нек. Далее у нас с вами золотая коллекция. В ней послушаем Scorpions, You and I, также Westlife, I Lay My Love on You. А откроют золотую коллекцию на Радио Омега Лиан Росс.
1: Реклама.

0: Акваулет.ру. Приезжай. 0+.
1: Не упустите момент! Только с 1 октября по 15 ноября в компании «Маяк Металл» стартует акция «Золотая пора. Золотая выгода». При покупке

0: 18-666.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия – 595,90. Чай черный. ТЭС – 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская – 53. Автозаводское шоссе – 8.
3: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Тольятти, 13:02. Это радио Омега на 106.9 FM. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Миноборнауке назвали сроки перехода вузов на новую модель высшего образования. Процесс полностью завершится к 2030 году, сообщил агентству РИА глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, по отдельным специальностям переход на новую систему состоится в ближайшие 2 года. Новая модель заменит привычные бакалавриат и магистратуру. Вместо них появятся 2 уровня обучения. Базовое высшее образование продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированное от 1 до 2 лет. Сейчас новую модель тестируют в 17 университетах, самарских вузов среди них нет. В Сызрани задержан 20-летний воспитатель лагеря. Его подозревают в систематическом избиении детей во время летней смены. Возбуждено уголовное дело по 2 статьям – о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и об истязании. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие устанавливает всех пострадавших. 3 жителей Самары поймали на сомнительных операциях с криптовалютой. Они не смогли доказать легальность сделок. За 2 недели на их счета поступило свыше 39 миллионов рублей от 3 лиц. Ответчики утверждали, что это личные сбережения для конвертации на криптобирже, но не раскрыли источники денег. В ноябре железнодорожный райсуд Самары рассмотрит иски прокуратуры о взыскании этих денег в бюджет России. Под Тольятти нашли очаг бешенства. Карантин ввели в селе Мусорка Ставропольского района. Вспышку зафиксировали в личном подсобном хозяйстве на улице Аптечной. Запрещены охоты и ярмарки. Карантин снимут через 60 дней. Полноприводная гибридная версия «Лады Азимут» получит российскую тяговую литий-железофосфатную батарею из призматических ячеек. Ее главное преимущество – максимальная безопасность. Риск возгорания при ДТП почти исключен. Батарея отличается высокой мощностью, работает в сильный холод и жару, а ее ресурс выше, чем у литий-ионных батарей. Рособорнадзор назвал даты всероссийских проверочных работ в школах. Ученики 4-х, а также 10-х классов напишут их в период с 19 апреля по 21 мая. Результаты работ используют для оценки качества образования в регионах и выявления школ, где у учеников возникают сложности с отдельными предметами. Кроме того, эти данные учитывают при корректировке образовательных программ. Доллар на сегодня 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей и 33 копейки.
0: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь октябрь скидки до 50% на ковры, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отдель бистро. «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на Революционную 1. До завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до +8 градусов, а днем +12-14.
2: 5 песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

Это песня про игры, в которой играют люди, Spending My Time, легендарных Roxette. И это наша с вами пятерка песен только про любовь на радио Омега. Скоро послушаем чиж компания. До этого у нас с вами еще Леони и Скотт Каллум. Композиция называется «Stay».

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
2: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
1: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Супермаркет «Миндаль» объявляет сезоны корной форели открытым. Еженедельные поставки, премиальное качество. Идеальные для гриля, духовки или засолки. Всего 1299 рублей за килограмм. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
5: Наличие икры в каждой рыбе не гарантируется.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном. Мы работаем вместе с вами. Только что Том Уокер, Live Light On. Дальше у нас еще золотая коллекция, в ней Status Quo, You Never Can Tell. Послушаем также Долорес Уриордан, а еще Queen, We The Champions. С этого хита начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
2: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
3: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. УГРН 102-630-199-0330.
5: Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
6: Где моя большая ложка?
7: Где моя большая кружка?
8: А где моя большая кастрюля?
7: В магазине «Тысяча мелочей». Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.
9: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега Мумитролль. Кстати, сегодня, 8 октября, отмечается Всемирный день зрения. В некоторых странах в это время жители имеют возможность пройти обследование у офтальмолога. Ну а что касается музыки, далее у нас с вами на радио Омега Эйва Макс. Послушаем песню «Солт».
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Замерзли? Хочется тепла? Пора! Тысяча мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
3: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 93-98-93.
4: Центр Кровли.
5: Не упустите момент! Только с 1 октября по 15 ноября в компании «Маяк Металл» стартует акция «Золотая пора, золотая выгода». При покупке металлочерепицы вы получаете парогидроизоляцию абсолютно бесплатно. «Маяк Металл» – ваш надежный партнер в строительстве. Подробности у менеджеров по телефону 718.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
1: Караулить чьи-то мечты, разговаривать не с тобой.

0: Барокко от группы «Танцы минус». Песня называется «Пароль». Я смотрю вперед, а там у нас еще золотая коллекция «Радио Омега» вне «Rednex» выше «Вэхе». Также послушаем Готье и Кимбру «Somebody that это used to know». А в начале золотой коллекции на «Радио Омега» появится Сандра.
1: Реклама.
2: Где моя большая ложка?
1: Где моя большая кружка?
2: А где моя большая кастрюля?
1: В магазине «Тысяча мелочей». Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
4: Уже более 15 лет.
1: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
5: Телефон рекламной службы. 510 210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра в пятницу. Нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

На радио Омега британский музыкант, певец, клавишник, еще автор песен Брайан Ферри. И, кстати, недавно у него был день рождения, ему исполнился 81 год. Радио Омега, музыка, которую мы любим. А далее у нас с вами еще «Ночные снайперы».

0: Реклама.
1: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана. Настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
7: Замерзли? Хочется тепла? Пора! Тысяча мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
8: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классики и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
9: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Нам с вами прекрасного осеннего дня в компании любимой музыки Радио Омега. Только что Константин Никольский. А на очереди еще золотая коллекция. В ней Рейша, Милен Фармер, а также Юритмикс. Послушаем Sweet Dreams на Радио Омега через минуту.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку

0: шедевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
1: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
0: Сыр шедевр. Когда хочется чего-то особенного.
2: Здоровым быть легко. Стальяти молоко. Мяу.
3: Во всех супермаркетах миндаль. К мясу нужен соус. К картошке кетчуп. К чаю печенье. А ко всему этому у нас сейчас скидка целых 30%. С 5 по 11 октября скидки на соусы, кетчупы и печенье Кухмастер. Так что вкусные запасы пора пополнять. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании «Неразбериха»? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
6: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра в пятницу. Нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Реклама.
1: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
0: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Где моя большая ложка?
5: Где моя большая кружка?
6: А где моя большая кастрюля?
5: В магазине тысяча мелочей. Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность. Осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: На радио Омега наша любимая француженка Патрисия Касс. Она живет в Париже, в самом центре города. Квартиру певица обставила по своему вкусу. Интерьер выполнен в неоготическом стиле с преобладанием черного цвета. Наверняка это очень стильная квартира. Далее у нас с вами на радио Омега ДДТ. Послушаем песню «Новая жизнь».
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

п'ют радіо, заростаю забитим словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым.

0: Реклама. Ульяновск зовет. В аквапарк улет. Спеши. На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны. Для семьи и друзей. Сэкономим минус 30% и в улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет. Ульяновск. Приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Аквалент». УГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
1: Униформа от «Алтын спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
2: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsiz.rf.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 24.

0: на Радио Омега. О погоде завтра в пятницу. Нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, Амель Бенд. Сегодня, 8 октября, отмечается День зрения. Очень важный день. У офтальмолога я была 2 года назад, но помню, что врач мне посоветовала есть побольше оранжевых фруктов и овощей. Это всем полезно для глаз. И смотрю вперед, а там у нас золотая коллекция. Радио Омега в Немоби, Ace of Base, а еще Стиви Вандер. Послушаем I Just Call to Say I Love You на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
4: Пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
7: Миллион капелек. То, что нужно детям.
6: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
9: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
10: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО Medical On Group Тольятти. Медицинский центр, бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Спасибо вам, что время вы проводите здесь вместе с нами на Радио Омега. Только что Nautilus Pompilius. Далее Элтон Джон и Дуа Липа. Послушаем Cold Heart.
1: Реклама.
2: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для

0: Заводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
2: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
1: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
2: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
3: Правильно говорить «сажать». Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
2: Правильно, это сажать с елы-палы.
4: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы, подстепки «Фермерская 14А».
3: С этим не поспоришь.
5: Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль» королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно – с чем их приготовить? «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

Радио Омега, группа «Танцы минус». А дальше у нас с вами Мадонна. Кстати, лингвисты выяснили, что голос Мадонны не соответствует возрасту. Такое ощущение, что он моложе, чем мог бы быть. Послушаем Мадонну, ее новый хит «Бизары» на Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
3: Центр кровли.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов. Без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsis.ru.
6: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
7: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Этот прекрасный осенний вечер мы с вами проведем вместе под любимую музыку Радио Омега. Только что группа с очень аппетитным названием «Бурито». Далее у нас с вами еще «Золотая коллекция», в ней Терренс Трент Д'Арби, «Дели Кэт», а также «Реймонд Тунайт», а в начале «Золотой коллекции» Крис де Бург, «The Lady in Red» на Радио Омега.
1: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
2: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Не

0: 66.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97.

0: Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: 96,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра в пятницу. Нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Сентябрь вошел в историю нашего авторынка. Зарегистрировано рекордное количество новых моделей – 26. Говоря простым языком, это момент, когда машина обрела своего первого владельца и получила госномера. В частности, были долгожданные отечественные премьеры. Это кроссовер «Лада Азимут» и две модели бренда «Тенет Плас». Появились и штучные гиперкары для коллекционеров – французский «Бугатти Мистраль» и итальянская «Феррари 849 Тестероса». Не обошлось без новых китайцев. Это и роскошный седан «Хунцы» Гоя и спортивный кроссовер Xiaomi YU7 GT. Из 26 новинок 21 – это легковушки. Остальное – коммерческий сектор. Для малого бизнеса начало осени принесло практичный китайский фургон SRM Xingyuan. Строители оценивают два новых мощных автокрана от брендов Sany и XCMG. На туристические маршруты вышли автобусы Higer и Juntong. В общем, выбор есть, были бы деньги.
1: Тольятти 106.9 FM. Радио «Омега».

Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57. Улет!

0: Приезжай.
1: 0+. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
3: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, долгосрочные договоренности будут ненадежными, куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими, могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств, иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки, вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы. День сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы. Информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться.

0: чутью. Весы, в каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы, мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решение. Стрельцы, от вас потребуется соблюдение правил и формальности. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги, не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. У договоренности должна быть понятная материальная основа. Водолеи, день штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы, у вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко. Мяу.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек. Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
6: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра в пятницу. Нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: шоу.
1: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра в пятницу. Нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, долгосрочные договоренности будут ненадежными. Куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими. Могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств. Иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки. Вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы. День сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы. Информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы. В каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы. Мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решение. Стрельцы. От вас потребуется соблюдение правил и формальностей. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги. Не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. У договоренности должна быть понятная материальная основа. Водолеи. День штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы. У вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
3: Романтический вечер на радио «Аминь».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра в пятницу. Нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
0: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега. Романтический вечер на Радио Омега.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио Омега. Романтический вечер.

Романтический вечер на радио Омега. Shine bright like a diamond.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.